0: Прошел сам путь без надо, Океане и без пуча.
1: Дай мне да се ночью склоним Твое тело, моя куча.
0: Стоял сам из-под града, Град без врата, я без ключа.
1: Vraćam ti se zato jer je
0: tvoje tijelo
1: moja kuća.